как ты спишь, плынешь, гинешь там, где тата и мама при тебе снова.